ата утхата патха аллах пачанха арунакама ятичаситу кури ута утхата патха аллах пачанха ака пачанха наятакиха тукус ханива корис колкисай такайкунаса тукус ханива ака пачанха наятакиха тукус ханива корис